0: Реклама.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
4: Гиадзе, вещанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-20.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

микрофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Тюмени, 7 часов утра. Ну что, начинаем новую рабочую неделю здесь, на Красной Армии. Начинается утреннее шоу «Летние каникулы». Всем большой привет. Здравствуйте, добро пожаловать.

0: утро, еще раз здравствуйте. Это шоу «Летние каникулы». Начинается новая неделя. Первая рабочая неделя августа. И как будто бы немножко, чуть-чуть вот так, на самую малость становится грустновато от того, что лето снова промчалось. Но и с другой стороны, как много всего произошло за это время. Много чего есть вспомнить о лете 2026 года. Как хорошего, так, может быть, и не совсем хорошего. Я думаю, тюменцам это лето надолго в памяти останется. Но, тем не менее, унывать не стоит. Время идет своим чередом. И, кстати, не один я только это заметил. Вот и Вадим нам по традиции написал. Вадим, доброе утро тебе. Спасибо вновь за сообщение. Прекрасное, прохладное, туманное доброе утро. Теперь официально, можно сказать, стартовал последний месяц лета. Подготовка детей в садике, школы и университеты. Ну, там уже, наверное, в университеты сами люди будут готовиться. Но, тем не менее. Но мы не унываем, так как у нас отпуск конца августа. А, вот оно что. Отпуск конца августа. У Вадима что ж тогда? Действительно, а что тут унывать? Сейчас немножечко еще работнуть, и потом все, вперед отдыхать. И делиться фотографиями сфотографированного вчера заката. Кстати, кто наблюдал тоже закаты вчера красивые, дайте знать, будет интересно. Ну и спрашивает меня, расскажи, кофемашину-то починили? Переживаю, капец, за тебя. Нет, кофемашину не починили, пока по-прежнему ее нет. Поэтому я вновь на очень взрослом вайбе буду пить цикорий. Вот сейчас с вами поговорю немножко и пойду наливать себе цикорий. Еще заметил, с утра было сильно туманно, а сейчас все развеивается. Первый раз я проснулся, по-моему, в 4 часа утра и, честно говоря, в окно особо не смотрел, но мне кажется, ну я не заметил, чтобы туман был. Не знаю, но сейчас где-то вот так, если по верхам города смотреть, да, что-то есть такое туманное. Какие планы у нас на эту неделю? Как вы слышали в самом начале, у нас спонсор шоу, застройщик Зочи, жилой квартал Листопад, а это значит, что мы от них будем с 9 до 10, сегодня дарить подарки. Это будет либо Powerbank, либо Bluetooth-колонка. Что-то такое у вас есть возможность заполучить. Так что, в общем-то, внимательно слушайте с 9 до 10 утреннее шоу «Летние каникулы», чтобы не пропустить ничего важного и получить возможность выиграть крутой подарок от застройщика Зодчий жилой квартал Листопад. Ну, а в этом части я предлагаю помимо музыки наслаждаться еще и парочкой, опять-таки, приятных моментов. Почему я всегда это приятными моментами называю? Не знаю, честно говоря. Вот что может быть приятного в гороскопе, тем более, если он такой, знаете, может быть противоречивым для вас. Надеюсь, что сегодня все будет удачно. У всех знаков зодиака все, надеюсь, сложится. Я чуть позднее озвучу всю эту информацию. До этого нас с вами новости ожидают. Ну и еще, я думаю, что в ближайшее время заглянем в страничку новостей альтернативных и узнаем, что люди за выходные обсуждали в сети наиболее часто, о чем говорили, о чем комментировали и так далее. Так что оставайтесь вместе с Красной Армией. Шоу «Летние каникулы», мы продолжаем далее.
1: Хотите, чтобы в доме было зимой тепло, а летом прохладно? Чтобы стены дышали, а соседей было не слышно? Жилой квартал «Листопад» от застройщика «Зодчий» — это дома из натурального кирпича. Не панель, не блок, а настоящая глина, которая дарит здоровый микроклимат и тишину. Долговечность, морозостойкость, экономия на отоплении. Выбирайте квартиру для своей семьи. Звоните 61 10 20 или заходите на сайт listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте

Тюмени. Итак, продолжается летние каникулы. Давайте посмотрим, что в выходные происходило в таком необычном месте, как интернет, и, в частности, социальные сети. Что там люди друг с другом обсуждали? Вот одна из новостей, я все особо не хотел к этому прикасаться, потому что, ну, как-то, не знаю, хайпить на каком-то фильме. Хотя я это говорил, да, что тут и про «Одиссея» вам накидывал, сколько Кристофера Нолана и так далее. Просто очень много новостей, связанных с Человеком-пауком, и вот одна из новостей в Аргентине. Что произошло? Фанаты Человека-паука избили парня в кинотеатре из-за спойлеров фильму. Четверо друзей пришли на сеанс и сели рядом с парнем, который уже смотрел фильм, и тот начал пересказывать сюжет своей подруге прямо во время просмотра. Мужиков это сильно взбесило, и тогда между зрителями вспыхнул конфликт, переросший в драку. Это, наверное, первый в мире случай драки за Человека-паука. Я надеюсь, что первый и последний. Это очень странно выглядит на самом деле. Но, во-первых, неужели он настолько громко это рассказывал, что рядом сидящие люди такие: «Да перестань ты, что ты делаешь?» Во-вторых, вот это вот тоже по-любому у вас хоть раз в жизни был такой человек, либо среди родных, любимых, там, я не знаю, знакомых, друзей, когда ты садишься смотреть с ним фильмы или с ней, и он такой: «Ну, а вот это вот, сейчас вот это будет, а сейчас вот это будет». Осуждаем, осуждаем. Не то чтобы нужно было бить человека, но как будто какое-то хотя бы громкое замечание сделать. Еще одна интересная тема касается того, что опять-таки был начат новый месяц, месяц август, и, значит, по статистике август является самым пьяненьким месяцем в году, заявляют нам наркологи. Это вам такое, знаете, предостережение, чтобы вы знали. Дело не только в отпусках, но и в чувстве уходящего отдыха и лета, из-за которого россияне выжимают все сотни на максимум. Чаще встречаются с друзьями, устраивают тусовки и ездят на дачу, чтобы побороть синдром недожитого лета. С одной стороны предостережение, а с другой стороны вы знаете, что делать.

0: Зеленые глаза, 7.18 Тюмени. Мы продолжаем незамедлительно двигаться далее. И перед тем, как продолжим, я хочу напомнить всем нашим слушателям, что сегодня у вас есть возможность с 9 до 10 выиграть либо пауэрбанк, либо Bluetooth-колонку от застройщика Зочи, жилой квартал Листопад. И я уверен, что поможет вам увеличить ваши шансы, скажем так. Полезная информация, которую можно найти у них на сайте. Сайт звучит, адрес сайта звучит следующим образом. Листопад72.ру. Заходите, смотрите или заходите в группу во ВКонтакте. Листопад72.тмн. vk.ru/листопад72.тмн. На основе информации, полученной вами там на сайте, как раз-таки и будет звучать мой вопрос, ответить на который верно, можно будет получить подарок. Вот такой расклад. Мы же с вами отправляемся далее, и буквально, ну вот, уже в течение, через несколько минут с вами прикоснемся к полезной информации, будут новости, не пропустите, перед новостями у нас The Bowser Magnetic, дождитесь обязательно.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
3: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы – Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте «Маргарита Арт» и в кассах города. Категория 16+.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Вещанная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60-49-49.
8: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
10: Отремонтируйте стекло в моей машине.
11: Какой у вас автомобиль?
10: Красный.
11: Конечно, заменим.
12: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
13: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Выпуск новостей на Красной Армии. В студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. Проблема с водой в Тюмени стабилизируется после спада уровня Туры и повышения содержания кислорода в реке. Об этом РБК Тюмень сообщили в городском Росводоканале. Причины изменения цвета и запаха – экстремальное ухудшение качества воды в Туре из-за аномальных дождей. Качество воды и работа водоочистных сооружений находятся на особом контроле руководства предприятия, прокомментировали в Росводоканале. Для оказания помощи пострадавшим от ЧС на портале госуслуг запущены 4 формы сбора заявлений на получение выплат. Об этом рассказал замгубернатора Тюменской области Станислав Логинов. Заявления могут подать только жители, которые находятся непосредственно в зоне ЧС. Кроме того, работа по поддержке пострадавших продолжается в проактивном режиме. Формируется перечень жителей, которые попадают в зону ЧС, автоматически запускаются проверки на портале госуслуг. В случае успешной проверки гражданину приходит предзаполненное заявление. В Тюмени до середины августа закроют участок улицы Красных Зорь от улицы Максима Горького до Салтыкова-Щедрина. Здесь ремонтируют дорогу. Водителей просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут. Объехать закрытый участок можно по улицам Максима Горького, Салтыкова-Щедрина, Малыгина и Тарской. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Конечно же, на сегодня, на 3 августа. Итак, поехали. Овны, этот день добавит вам веру, удачи и вдохновения, повысит ваш авторитет и уверенность в своем потенциале, позволит вам быть в чем-то идеалистами. Тельцы, ситуация этого дня подсказывает тельцам, где у них есть шанс найти скрытую опору. Это может быть определенное место или род занятий, тайный источник веры, далекий друг, не желающий лишней публичности, коллега, человек, которого можно впустить в свой дом или которому можно доверить секрет. Ого, ничего себе, как много. Близнецы, ситуация этого дня указывает близнецам удачные, вдохновляющие направления будущего для многих представителей знака. Это будут не столько индивидуальные перспективы, сколько общие актуальные тренды. Раки, этот день указывает ракам на возможность удачи в отдельных направлениях, которые желательно использовать уже в ближайшие месяцы. Львы, львам не стоит упускать свой шанс, заявить о себе. День дает хорошие возможности прямо сейчас или неплохие авансы на будущее. Девы, девам звезды подсказывают, что сегодня одно из важнейших условий успеха – это надежность. Весы, сегодня весам важно ориентироваться в обстановке, отличая в ней правду от иллюзий. Большинству весов этот день невыгодно стремиться к игре на равных, так как их позиции будут слабее чужих. Скорпионы, к ситуациям этого дня скорпионам желательно отнестись со всей серьезностью и должной дотошностью. Небрежность, легкомыслие, отсутствие подтверждения или проверки, фантазии и слепое доверие чреваты не лучшими последствиями. Стрельцы. Сегодня звезды мотивируют стрельцов на смелые и вдохновенные начинания. Даже при сомнениях или старте с низких позиций у вас будет надежда на успех. Козероги. Козерогам сегодня не помешает удвоить внимательность. В противном случае для вас возрастает риск фундаментального заблуждения или системной ошибки. Водолеи. Водолеям стоит относиться с доверием к ситуациям этого дня, даже если им придется попасть в загадочную странную обстановку. Рыбы. Сегодня звезды рекомендуют рыбам удвоить внимательность в финансовых вопросах, а также не пренебрегать проверкой и долей спасительного скепсиса в любом деле.
0: Каждая семья мечтает о своем доме. Теплом, безопасном, экологичном. Именно таким будет ваш дом в жилом квартале «Листопад» от Зодчего. Мы строим из кирпича, как строили наши деды, но с современными технологиями. Это не просто стены. Это защита от шума, холода и городской суеты. Позвоните сейчас. Поможем выбрать квартиру мечты. 61 10 20 или listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: что же, продолжим далее. Впереди много музыки, кстати говоря. И новые хиты нас с вами ожидают на подходе. Оливер Хелденс, AEIOU. А почему новые? Нет, это мы уже слышали, но уже скоро, через 2,5 минуты послушаем вновь.
1: Прогноз погоды.
0: Пока же давайте глянем, что там за нашими окнами. Плюс 20 Тюмени сейчас и облачно с прояснениями. Днем плюс 26, вечером плюс 24 и облачно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
7: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
12: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
14: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
15: ОСЗ «Баланс» Одесская, ОСЗ «Баланс» Химская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: продолжаем далее. К финалу часа предлагаю также продолжить слушать хиты. У нас на подходе группа «Моя Мишель». Послушаем хит «На малиновой луне». И, повторюсь, несколько музыкальных новинок на этой неделе нас с вами ожидает. Одна из них уже очень скоро. Через 2,5 минуты это будет «Slater Dance». Именно этот хит услышим уже прям уже очень скоро.
1: Строительная компания «Зодчий» строит из кирпича уже 28 лет. За эти годы мы возвели тысячи квадратных метров жилья и ни одного дома из дешевых материалов. ЖК «Листопад» – продолжение нашей традиции. Стены 72 сантиметра, только природное сырье, полный контроль качества. Мы даем гарантию, которую подтверждаем временем. Узнайте условия покупки, они вас приятно удивят. Сайт listopad72.ru, телефон 611020. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
2: Прогноз погоды.
0: Сегодня сейчас до плюс 19, облачно с прояснениями, днем плюс 26, вечером плюс 24, облачно с прояснениями.
1: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
2: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. «Марциальмед.ру», Тюмень.
3: «Марциаль».
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 215094. Колледж SkyPro. 12+.
5: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail

0: вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
1: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
1: А другие?
2: А другие ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы.
1: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
3: Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
6: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

Тюмени уже 8 часов утра. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Час номер два считается открытым. Добро пожаловать. И, в общем-то, все подробности того, чем мы будем с вами заниматься в этом часе, расскажу после Мото Индоклаб.

0: Спонсор шоу – застройщик «Зодчий». Жилой квартал «Листопад».
1: Да, и на вот этом вот моменте я бы хотел поподробнее остановиться. Но, во-первых, хочу всех поприветствовать. Здравствуйте, шоу «Летние каникулы». Антон Колев меня зовут. А что касается застройщика «Зодчий» жилого квартала «Листопад», то в следующем части с 9 до 10 мы разыграем приятный подарок. Это будет Bluetooth-колонка от застройщика «Зодчий» жилого квартала «Листопад». А вот как выиграть? Что для этого нужно? Антон, возможно, вы таким вопросом задаетесь. Смело залетайте к ним на сайт listopad72.ru или заходите в группу во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn. Наблюдайте, почитайте об этом ЖК, жилом квартале «Листопад». Узнайте все подробности о том, что там, как там все происходит. Поинтересуйтесь, потому что на основе этой информации, в общем-то, и будет задан вопрос от меня, и вы можете выиграть Bluetooth-колонку сегодня от застройщика «Зодчий» жилого квартала «Листопад». Если что, имейте в виду. Также, помимо этого, в этом часе мы разыграем еще сертификат от мастерской «Мясо Согласия» на 1500 рублей. Будет игра под названием «Прожарка». Игра, в которой прожарим кое-какую российскую звезду, популярного исполнителя или исполнительницу. Ну, а вам необходимо будет догадаться, о ком идет речь, и дать свой вариант ответа. Также гороскопы новости нас с вами ожидают. Ну и в ближайшем будущем поговорим о новостях, которые активно обсуждаются в социальных сетях. Вот такой расклад примерно на ближайшие 60 минут. Так что всех приветствую, всем желаю отличного дня, доброго утра еще раз и, конечно же, хорошего настроения.
0: Хотите, чтобы в доме было зимой тепло, а летом прохладно? Чтобы стены дышали, а соседей было не слышно? Жилой квартал «Листопад» от застройщика «Зодчий» — это дома из натурального кирпича. Не панель, не блок, а настоящая глина, которая дарит здоровый микроклимат и тишину. Долговечность, морозостойкость, экономия на отоплении. Выбирайте квартиру для своей семьи. Звоните 61 10 20 или заходите на сайт listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте на

настало время поговорить о том, что активно обсуждается в социальных сетях и различных информационных трендовых пабликах и каналах. Начать хотелось бы вот с чего. Недавно, в конце прошлой недели, в частности, по-моему, это было в пятницу, да, в пятницу, 31 июля, состоялось на ВТБ-арене в Москве шоу Димы Билана под названием «Твой номер один». И в соцсетях я нашел за выходные много различных самых видеороликов короткого формата, где, значит, девчонки со всей страны туда съехались, а может быть и не только девчонки, и, в общем-то, удалось им чуть-чуть удалось восхититься, а немножечко где-то и разочароваться. И вот почему. Наряду с восторженными отзывами в сети появилось и немало критики, часть зрителей осталась недовольна организацией концерта. Больше всего разочаровались поклонники, купившие билеты в танцевальный партер. Потому что обычно именно туда, оттуда можно максимально близко увидеть своего любимчика. И, в общем, была такая легкая неожиданность, потому что вместо привычной сцены была установлена высокая платформа, на которой выступал Дима, из-за чего многим его просто не было видно. Я видел эти видео, люди стоят как под забором каким-то на границе США и Мексики 10-12-метровым, и там действительно ничего не видно. Ты просто стоишь под забором, смотришь вверх и видишь только головы либо руки периодически мелькают от его подтанцовки. И все. Так что, ну и Билан, я так понял, он тоже особо, знаете, в стороне не остался. Где-то я видел его комментарий. Да, на следующий день певец обратился к поклонникам, признал проблему. По словам Билана, концерт стал первым в своем роде масштабным технологичным экспериментом, поэтому избежать сложности не удалось. Но неужели во время саундчека или после того, как собрали сцену, никто не прошел мимо как раз этого танцевального партера и не посмотрел, как это выглядит там, вот, ну вот, снизу? Мы обязательно внимательно разберем все моменты, найдем решение, которое удовлетворит каждого и позволит сохранить масштаб и инновационный шоу, при этом обеспечит хороший обзор для всех зон. Для меня это принципиально важно, сказал нам артист. Ну что ж, удачи, Дмитрий. Я надеюсь, вы, конечно же, исправитесь. Еще одна новость, конечно, кардинально отличающаяся от той, которую я рассказал вам только что. Очередные результаты очередных исследований к нам подъехали. Домашние животные продлевают жизнь своих хозяев на 10 лет. Пушистые спасают нервную систему людей, снижают стресс и помогают бороться с выгоранием. И если вам от 8 до, не знаю, 15 лет, и вы сейчас вместе с мамой и папой едете где-то в машине, слышите меня, и вдруг они не хотят вам покупать домашнее животное, то вот так смело и аргументируйте. Скажите, что котик или собачка спасают нервную систему людей, снижают стресс и помогают бороться с выгоранием. Пускай это будет весомым аргументом в вашем разговоре с родителями. Ну а родители, если вдруг вы попали в такую ситуацию, что ваши дети после моих слов сейчас начали это делать, извините, если что, у самого 4 домашних животных.

0: Такой прикольный хит от Федука. «Губы целуют» называют он. И смотрите, какой интересный стиль он себе выбрал. Нечто такое среднее между танцевальным и речитативным, наверное, так сказать. Но, в общем-то, однозначно свой фирменный стиль у Федука, конечно же, имеется. 8.17 Тюмени впереди нас с вами ожидает. История под названием «Гороскоп», новости, а также в обозримом будущем игра под названием «Прожарка», в которой есть возможность выиграть сертификат на 1500 мастерскую мяса «Согласие». Не пропустите.
1: Реклама.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте «Маргарита Арт» и в кассах города. Категория 16+.
2: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru. Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Выпуск новостей на Красноармейке. С нами Виталий Панов. Виталий, доброго утра.
1: Утро доброе. В Тюмени участок старой лесобазы в районе Камчатской застроят многоэтажками в рамках комплексного развития территории. Последние дома должны возвести в 2030 году, а к 2035-му в квартале появится детский сад, указано в плане городской администрации. Как уточняет портал Ура.ру, на лесобазе расселят и снесут старые болгарские пансионаты. К концу 2029 года на этом месте введут первую очередь домов. Кроме того, у озера Чистое появится набережная. В микрорайоне создадут пешеходный бульвар с фонтаном и центральный площадью. Более 35 тысяч заявлений подали абитуриенты в вузы Тюменской области через портал госуслуг. Об этом сообщает Департамент информатизации региона. Раздел «Поступление в вуз онлайн» размещается в каталоге «Жизненные ситуации». Там будущий студент может пройти тест на профориентацию, выбрать вуз, специальность, подать документы и отслеживать статус заявления. С помощью электронного сервиса можно подать документы сразу на несколько специальностей. В тюменских вузах абитуриенты выбрали более 50 тысяч направлений обучения. В Тюмени перекрыли улицу Станционную в районе дома номер 26А. Ограничения будут действовать до 20 августа. На этом участке будут строить теплосети. В течение трех недель маршруты номер 2, 2К, 8, 25, 42, 46, 57 и 64 будут следовать в объезд со всеми существующими остановочными пунктами, сообщает Тюмень-Гортранс. Временная схема пройдет по бульвару Бориса Щербины, улице Энергостроителей, Таллинской и далее. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, гороскоп на сегодня, на 3 августа. Овны. Этот день добавит вам веру, удачи и вдохновение, повысит ваш авторитет и уверенность в своем потенциале, позволит вам быть в чем-то идеалистами. Тельцы. Ситуация этого дня подсказывает тельцам, где у них есть шанс найти скрытую опору. Это может быть определенное место или род занятий, тайный источник веры, далекий друг, не желающий лишней публичности, коллега, человек, которому можно пустить свой дом или которому можно доверить секреты. Близнецы. Секреты этого дня, ситуация этого дня указывают близнецам удачные и вдохновляющие направления будущего. Для многих представителей знака будут не только индивидуальные перспективы, сколько общие актуальные тренды. Раки. Этот день указывает ракам на возможность удачи в отдельных направлениях, которые желательно использовать уже в ближайшие месяцы. Львы. Львам не стоит упускать шанс заявить о себе. Этот день дает хорошие возможности прямо сейчас или неплохие авансы на будущее. Девы. Девам звезды подсказывают, что сегодня одно из важнейших условий успеха – это надежность. Может быть опасной слепая вера, порожденная ею иллюзия грозит обернуться целью проблем, цепью. Весы. Сегодня весам важно ориентироваться в обстановке, отличая в ней правду от иллюзий. Большинство весов в этот день невыгодно стремиться к игре на равных, так как ваши позиции будут слабее чужих. Скорпионы. К ситуациям этого дня скорпионам желательно отнестись со всей серьезностью и должной дотошностью. Небрежность, легкомыслие, отсутствие подтверждения или проверки, фантазии и слепое доверие чреваты не лучшими последствиями. Стрельцы. Сегодня звезды мотивируют стрельцов на смелые, вдохновенные начинания. Даже при сомнениях или старте с низких позиций у вас есть надежда на успех. Козероги. Козерогам сегодня не помешает удвоить внимательность. В противном случае для вас возрастет риск фундаментального заблуждения или системной ошибки. Водолеи. Водолеям стоит относиться с доверием к ситуациям этого дня, даже если вам придется попасть в загадочную странную обстановку. И, наконец, рыбы. Сегодня звезды рекомендуют рыбам удвоить внимательность в финансовых вопросах, а также не пренебрегать проверкой и долей спасительного скепсиса.
0: Каждая семья мечтает о своем доме. Теплом, безопасном, экологичном. Именно таким будет ваш дом в жилом квартале «Листопад» от Зодчего. Мы строим из кирпича, как строили наши деды, но с современными технологиями. Это не просто стены, это защита от шума, холода и городской суеты. Позвоните сейчас, поможем выбрать квартиру мечты. 61 10 20 или listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСР «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: С нами прямо сейчас New Religion. Называется эта история. 8.36 мини. И мы с вами постепенно приступаем к розыгрышу сертификата в мастерскую «Мясо Согласия» на 1500 рублей. Но потому что что? Потому что летний сезон — идеальное время для того, чтобы вместе с семьей или вместе с родными, близкими выбраться куда-нибудь за город, в специально отведенное место и, конечно же, вкусно провести время. Да и не только, можно и дома себе позволить тоже вкусно провести время, если есть мастерская «Мясо Согласия». Итак, что мы с вами сделаем? Мы прямо сейчас играем в игру под названием «Прожарка». Мы здесь своего рода прожарим кое-каких российских популярных исполнителей на протяжении этой недели. Ваша задача — по трем каким-то таким фактам, шуткам догадаться, о каком исполнителе или исполнительнице идет речь. Свой вариант ответа можно присылать к нам в мессенджер «Макс» по номеру 8-922-300-104-6. Человек, давший второй по счету верный ответ, станет сегодня победителем. 8-922-300-104-6. Итак, пожалуйста, вот вам три шуточных факта кое о ком. Догадайтесь, кто, сразу пишите. Первый. В одной из своих песен она сильно преувеличивает, потому что не так уж сейчас и погазуешь, а то опять потом в очереди на заправку стоять. Факт номер два. Если бы Владимир Пресняков написал песню про нее, то она звучала бы так: «Стюардесса по имени Юля». И третий факт. Судя по одному из ее хитов, в карты играть она не умеет, потому что туз все-таки старше дамы. Кто это? Пишите. 922-300-104-6. Скоро подведем итоги.
1: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских «Мясо Согласия». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские «Мясо Согласия». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласия.ск.ру или в ближайшем магазине «Согласия».
2: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 19 градусов и на улице пасмурно, днем плюс 26 и облачно, вечером плюс 24 тоже будет облачно.
3: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
4: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
2: Реклама.
5: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
6: Бульвар-бар только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
7: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
8: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: Спонсор игры – мастерские мяса «Согласие». Стань частью вкусотерапии с нами. Большой выбор вкусного и сочного шашлыка. Обновленные колбаски для жарки и море стейков. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся.
1: Итак, 8 часов 44 минуты. Мы подводим итоги розыгрыша сертификата на 1500 рублей в мастерскую «Мясо Согласия». И я с большим удовольствием представляю здесь для всех тюменцев Екатерину. Кать, доброго утра.
2: Доброе утро.
1: Ну, я, во-первых, хочу тебя предварительно так поздравить с победой. Во-вторых, наградить тебя за внимательность, за твою скорость, потому что ты вот прям именно тот человек, который вторым по счету прислал нам верный ответ на мой своего рода вопрос. Сегодня и на этой неделе мы играем в игру под названием «Прожарка». Прожариваем популярных российских исполнителей, но исходя из тех фактов, которые мы о них говорим, ваша задача догадаться, о ком идет речь. Кать, предлагаю поступить следующим образом. Я сейчас повторю те факты, которые были озвучены несколькими минутами ранее, и ты нам скажешь, кто же это. Все, супер. Я говорил, что в одной из своих песен она сильно преувеличивает, потому что не так уж сейчас и погазуешь, а то опять потом в очереди на заправку нужно будет стоять. А если бы Владимир Пресняков написал песню про нее, то она бы звучала так: «Стюардесса по имени Юля». Ну и судя по одному из ее хитов, в карты играть она особо не умеет, потому что все-таки туз старше дамы. Итак, это...
2: Зиверт.
1: Да, именно о ней сегодня и шла речь. Ну что ж, мы поздравляем, Кать, тебя. Давай-ка мы тебе дополнительно еще аплодисментов подарим виртуальных.
2: Спасибо.
1: Ты молодец. Все сразу у тебя в твоей голове стало на свои места. С какого места?
2: Со второго факта,
1: да, потому что, ну, во-первых, Зиверт, да, ее зовут Юля, ну и такой факт: до того, как она стала популярным исполнителем, она работала стюардессой. Вот, в общем-то, и все. Катя, еще раз поздравляю тебя с победой, желаю тебе заранее приятного аппетита. Мастерская «Мясо Согласия» — то самое место, где можно в любой момент найти свежую продукцию и вкусно впоследствии покушать. Так что все попало в нужные руки. Желаю тебе отличного дня, легкого старта новой рабочей недели. Пока.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока. Ну, а мы тем временем отправляемся далее и уже буквально через пару мгновений послушаем прикольный хит от Holiday Boy «Loco La Vida». Ловите.
0: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских «Мясо Согласия». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские «Мясо Согласия». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте soglasiesk.ru или в ближайшем магазине «Согласие».

0: Тюмени близится к завершению второй час утреннего шоу «Летние каникулы», но, конечно же, мы успеем с вами послушать еще несколько крутых хитов. И в чем, собственно, дело? Как раз-таки хотел вам рассказать о том, напомнить, что в следующем часе у вас есть возможность выиграть крутую Bluetooth-колонку от застройщика Зочи, жилой квартал «Листопад». Не пропусти момент, когда будет задан очередной вопрос и будет возможность ответить. Ну, а чтобы подготовиться к этому вопросу, у тебя есть возможность зайти к ним на сайт listopad72.ru или в группу во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn и посмотреть полезную информацию про жилой квартал «Листопад». Заходи, смотри, готовься, желаю удачи. Ну, а мы движемся вперед, впереди Джигожа Мичико.
1: Строительная компания «Зодчий» строит из кирпича уже 28 лет. За эти годы мы возвели тысячи квадратных метров жилья и ни одного дома из дешевых материалов. ЖК «Листопад» — продолжение нашей традиции. Стены 72 сантиметра, только природное сырье, полный контроль качества. Мы даем гарантию, которую подтверждаем временем. Узнайте условия покупки, они вас приятно удивят. Сайт listopad72.ru, телефон 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
2: Реклама. Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
6: 8:00. Пешком до садика и школы.
5: На работу в центр за 15.

0: минут.
1: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре вместе с соседями.
2: Все это «Квартал Румянский», где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
3: О, за баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

Цемени 9 часов утра. Одна треть от шоу «Летние каникулы» осталось на сегодня. Третий час запускаем прямо сейчас. Всем еще раз доброго утра, здравствуйте и отличного настроения. Давайте-ка послушаем Косту Лакосту, Черри Леди, а потом поговорим.

каникулы. Всем большой привет. Меня Антон Колев зовут. Здравствуйте и доброго утра. Ну что, еще один рабочий день начат. Первый рабочий день на этой неделе, к слову сказать. И вы знаете, какой-то создается. Вот с тем-то мы обсуждали прошедшие выходные эту историю. Не помню с кем. Но ладно, не суть, не об этом сейчас. Что вот как только летом наступает август, вот прям вот перешла граница с 12 часов, ну, с полночи, получается, 31 июля и вот на 1 августа, вот как только это вот переход происходит, сразу какое-то такое странное ощущение появляется. Потому что, ну, не знаю, меня из детства всегда август ассоциировался с двумя вещами, потому что, как правило, мы с родителями ездили в отпуск либо в конце июля, либо в августе. Это были красивые автомобильные путешествия через всю страну и с пребыванием в другой соседней стране, но опять-таки об этом не суть. И вот у меня такое теплое воспоминание, но одновременно и с этим я вспоминаю, что это всегда был какой-то процесс суматохи еще в семье дополнительный, потому что близился учебный год, трое детей, которых нужно одну самую старшую в университете учить, другая тоже вот-вот уезжает учиться, и этот маленький уже где-то там в первый, во второй, третий класс пошел, и его тоже надо к этому подготовить. Это и поездки в соседний Нижневартовск за закупками и так далее. И всегда какая-то вот такая легкая тревожность появлялась и ощущение того, что все, лето-то уже, по сути дела, прошло. И вот с таким же ощущением этот август и я начал. Я не знаю, как у вас, но в этом году впервые в жизни я сталкиваюсь с тем, что отправляю ребенка в школу. Тоже не знаю, как это будет. Да и вообще много кардинальных событий в жизни, изменений, точнее, происходит. Но, в общем-то, несмотря ни на что, какими бы, может быть, слегка эмоциональными или грустными были бы переживания по поводу наступления августа, я просто такой человек, я надеюсь, что у вас не так. Тем не менее, впереди еще раз, два, три, четыре недели полноценных, полных недель последнего лета. Не последнего лета, а последнего месяца лета. Поэтому я вас призываю провести эти дни на полную, отдохнуть, набраться сил и вступить в новый деловой сезон. По крайней мере, такие планы будут и у меня, они уже есть. Так что давайте в предстоящие две недели, вот эту и еще следующую шоу «Летние каникулы», мы с вами будем наслаждаться жизнью. И у нас есть все поводы для этого. Во-первых, здесь, как и всегда, будет звучать музыка. Лучшие мировые хиты по версии Красной Армии, да и не только мировые. Зарубежные и отечественные, конечно же, тоже здесь хиты будут. Помимо этого, на этой неделе в этом часе у нас много всего интересного, в том числе и подарки. Застройщик Зодчий, жилой квартал Листопад, подготовил для нас подарки. На этой неделе будем разыгрывать пауэрбанки и Bluetooth-колонки. И вот сегодня можно как раз-таки Bluetooth-колонку выиграть. Каким образом? Залетайте к ним на сайт listopad72.ru или в группу во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn. Находите всю информацию про ЖК «Листопад». И на основе этой информации будет задан какой-либо вопрос. Сегодня так, немножечко по географии поговорим. Я вот такой небольшой намек дам, так что имейте в виду. Ну а пока же мы с вами отправляемся далее слушать музыку. Люки Ли на старте, I Follow Rivers, после чего пообсуждаем то, что там активно форсится в соцсетях. Оставайтесь поблизости.

5 минут. Продолжается далее летние каникулы. Заглянем в различные социальные сети, в паблики, каналы. Посмотрим, что там происходит, что люди активно обсуждают. В прошлом части я, кстати, рассказывал про то, что в пятницу вечером состоялся концерт Димы Билана, и девчонки со всей страны приехали посмотреть на него, послушать, но немножко неудачно это все вышло, потому что подстроили огромную сцену, стояв возле которой не было видно вообще абсолютно ничего. Так, что еще? Слушайте, если вдруг, мало ли, конечно, 3 августа странно об этом говорить, но вы все еще мечтаете похудеть летом, то вот такой лайфхак я нашел у одного человека, опубликовавшего в сети социальной, где короткими текстовыми сообщениями обмениваются. Вот такое сообщение. Лучший совет для похудения. Добавляйте протеин в обычную еду. Я добавил в блины, и теперь они настолько мерзкие, что я не могу их есть. Минус 400 калорий. Интересный тейк, надо взять на обдумывание, если честно. И вот еще одна очень странная история. Я не знаю, что там за... Опять-таки, очередное исследование было проведено, но результат его, конечно, странный. Шопоголизм у женщин может привести к развитию алкоголизма, предупредил некий профессор. Или предупредила, правильнее сказать. Шопоголики, будущие алкоголики. Ну да, даже и там голики есть, ну, в слове. Зависимость от покупок напрямую связана с развитием алкоголизма, утверждают психологи. Чувство эйфории от покупок быстро приводит к шопоголизму, из-за чего человек становится уязвимым к появлению новых зависимостей. Чаще всего в этом случае появляется именно алкогольная зависимость. И я, ну, ни разу я не видел такой истории, чтобы девушка сходила в магазин, а потом приходит домой и такая: «Быстрее! Открываем!» А потом уже склейка, и она пьяненькая ложится спать. Ну и наоборот, собственно говоря, тоже не было, чтобы вот типа, ну, изрядно поднабрав, пойти куда-нибудь закупаться. Это получается вообще под угрозой становятся походы, не знаю, в какие-нибудь гипермаркеты раз в неделю с семьей.

0: Звонки на Красной Армии прямо сейчас. Невероятно. Называется этот хит, и в котором достаточно такой интересный смысл заключается. Да. 9.20 в Тюмени. Оставим все эти лирические рассуждения где-то в этом моменте и двинемся далее. Впереди нас с вами ожидает розыгрыш подарка от застройщика Зочи, жилой квартал Листопад. Напомню, чтобы к нему подготовиться, можно зайти к ним на сайт listopad72.ru или в группу во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn. Ну и там найти подробности о том, что я могу вас спросить. Пока же в ближайшем будущем новости. Перед этим Тейм Импала и Дженни Дракула.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то в Тюмени сейчас плюс 19 и облачно, днем плюс 26, вечером плюс 24 и тоже будет облачно.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
4: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. Марциальмед.ру, Тюмень.
3: Марциаль.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
6: Хочешь профессию будущего? Колледж Skypro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж Skypro. 12+.
7: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
8: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт-Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт-Авто». Звоните 60 49 49.

0: 9:26 имени на Красной Армии. Новости в студии. Виталий Панов, доброе утро.
1: Доброе утро. Проблема с водой в Тюмени стабилизируется после спада уровня Туры и повышения содержания кислорода в реке. Об этом РБК Тюмень сообщили в городском Росводоканале. Причины изменения цвета и запаха – экстремальное ухудшение качества воды в Туре из-за аномальных дождей. Качество воды и работа водоочистных сооружений находятся на особом контроле руководства предприятия, прокомментировали в Росводоканале. Ремонтные работы на улице Широтной в Тюмени в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выполнены на 90%. Подрядная организация методом фрезерования обновила дорожное полотно на участке от улицы Мельникайте до Народной. Специалисты ликвидировали колейность и пучины и уложили выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Сейчас специалисты готовятся к ремонту парковочного пространства на одном из прилегающих к дороге участков, а также к организации водоотвода на пересечении улиц Широтной и Пермякова. В Тюмени с 5 августа будет прекращено движение транспорта на участке улицы Тимофея Кормацкого в районе улицы Пожарных и Спасателей. Ограничения связаны со строительством участка тепловой сети, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Работы должны закончить 16 августа. Водители могут объехать перекрытый участок через улицы Пожарных и Спасателей, Мельникайте и Разведчика Кузнецова. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На сегодня, на 3 августа, давайте начнем. Овны, этот день добавит вам веры, удачи и вдохновения, повысит ваш авторитет и уверенность в своем потенциале, позволит вам быть в чем-то идеалистами. Далее тельцы. Тельцы. Ситуации этого дня вам подсказывают, где у вас есть шанс найти скрытую опору. Это может быть определенное место или род занятий. Тайный источник веры. Далекий друг, не желающий личной публичности. Коллега, человек, от которого можно впустить в свой дом или которому можно доверить секреты. Близнецы. Ситуации этого дня указывают близнецам удачные и вдохновляющие направления будущего. Для многих представителей знака это будут не столько индивидуальные перспективы, сколько общие актуальные тренды. Раки. Этот день указывает ракам на возможность удачи в отдельных направлениях, которые желательно использовать уже в ближайшие месяцы. Львы, львам не стоит упускать шанс заявить о себе. Этот день дает хорошие возможности прямо сейчас или неплохие авансы на будущее. Девы. Девам звезды подсказывают, что сегодня одно из важнейших условий успеха – это надежность. Весы. Сегодня весам важно ориентироваться в обстановке, отличая в ней правду от иллюзий. Большинство весов этот день невыгодно стремиться к игре на равных, так как их позиции будут слабее чужих. Скорпионы. К ситуациям этого дня скорпионам желательно отнестись со всей серьезностью, должной дотошностью, небрежность, легкомыслие, отсутствие подтверждений или проверки, фантазии и слепое доверие чреваты не лучшими последствиями. Стрельцы. Сегодня звезды мотивируют стрельцов на смелые, вдохновенные начинания. Даже при сомнениях или старте с низких позиций у вас будет надежда на успех. Козероги. Козерогам сегодня не помешает удвоить внимательность. В противном случае для вас растет риск фундаментального заблуждения или системной ошибки. Водолеи. Водолеям стоит относиться с доверием к ситуациям этого дня, даже если им придется попасть в загадочную странную обстановку. Рыбы. Сегодня звезды рекомендуют рыбам удвоить внимательность в финансовых вопросах, а также не пренебрегать проверкой долей спасительного скепсиса в любом деле.
2: Хотите, чтобы в доме было зимой тепло, а летом прохладно? Чтобы стены дышали, а соседей было не слышно? Жилой квартал «Листопад» от застройщика «Зодчий» – это дома из натурального кирпича. Не панель, не блок, а настоящая глина, которая дарит здоровый микроклимат и тишину. Долговечность, морозостойкость, экономия на отоплении. Выбирайте квартиру для своей семьи. Звоните 61 10 20 или заходите на сайт listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: 35 минут в Тюмени. Итак, мы начинаем розыгрыш Bluetooth-колонки от застройщика Зочи, жилой квартал Листопад. И я сегодня неоднократно призывал вас заходить к ним на сайт listopad72.ru или в группу во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn для того, чтобы посмотреть полезную информацию, которая поможет вам победить. Надеюсь, что вы этим советом воспользовались, потому что вопрос мой, конечно же, будет касаться непосредственно жилого квартала Листопад. Итак, я еще в начале часа дал вам небольшую подсказку и сказал о том, что, ну, немножко о географии мы порассуждаем. Будьте готовы верно ответить на мой вопрос. Свой вариант ответа по-прежнему необходимо присылать к нам мессенджер Макс по номеру 8-922-300-104-6. Но вопрос у меня географического характера такой. В направлении какого тракта находится жилой квартал Листопад? Ирбитский, Елутровский или Московский? Пишите 922-300-104-6. Уже скоро будем подводить итоги. Сперва послушаем один из последних хитов Вани Дмитриенко. «Недоступно» называется он.
1: Хотите, чтобы в доме было зимой тепло, а летом прохладно? Чтобы стены дышали, а соседей было не слышно? Жилой квартал «Листопад» от застройщика «Зодчий» — это дома из натурального кирпича. Не панель, не блок, а настоящая глина, которая дарит здоровый микроклимат и тишину. Долговечность, морозостойкость, экономия на отоплении. Выбирайте квартиру для своей семьи. Звоните 61 10 20 или заходите на сайт listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
2: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: «Гия» – завещанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
9: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю географию. Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
10: Застройщик ООО «СБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
12: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
11: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
12: «Додо».
13: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
14: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
16: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 9.
1: Спонсор шоу «Застройщик Зодчий». Жилой квартал «Листопад».
0: 9:42 в Тюмени. Продолжаем шоу «Летние каникулы». Ну что, да, все верно. «Застройщик Зодчий». Жилой квартал «Листопад». Мы от них разыгрываем прямо сейчас Bluetooth, колонку. И есть на связи с нами человек, который, кажется, сегодня тоже оказался проворнее остальных. Его Дима зовут. Дим, доброе утро.
2: Всем доброе утро.
0: Так, подскажи, пожалуйста, вот мне интересно, я сегодня слушателям нашим говорю для того, чтобы быть готовым к вопросу, который будет задан для того, чтобы выиграть подарок от застройщика Зодчий, нужно заходить на сайт жилого квартала «Листопад», listopad72.ru, и смотреть там информацию, либо в группе во ВКонтакте у них. Скажи, ты этим советом воспользовался?
2: Да, я зашел на сайт, посмотрел.
0: Зашел, посмотрел. Все выяснил. Хорошо, что ж, так вот получается рабочий это ход, рабочий вообще абсолютно лайфхак. Рекомендуем всем так и делать. Дим, ну и давай, первый вопрос, который на этой неделе у нас звучит в отношении жилого квартала «Листопад», он географического характера. Направлении какого тракта, на каком тракте находится жилой квартал «Листопад»? Ирбитский, Лутровский или Московский?
2: Правильный ответ – Московский тракт.
0: Московский тракт, абсолютно верно. А мало ли, вдруг ты еще и обратил внимание, какой адрес. Вот если еще какой адрес, я тебе еще и билеты в кино в подарок дам.
2: Ну, это поселок Московский, там, я так точно адрес не скажу.
0: Поселок Московский, ну ладно, это 50% верного ответа. Улица Новая, 17, если что. Ну, ладно, и билеты в кино тебе еще тоже в подарок от Красной Армии. Бонусом Bluetooth-колонки от застройщика Зодчий. Договорились?
2: Спасибо большое.
0: Все, кайф, супер, спасибо, поздравляю приятно. Тебя. Отличного дня, ну и легкой рабочей недели. Счастливо, пока.
2: Спасибо, пока-пока.
0: Пока-пока. Вот так вот можно будет от застройщика Зодчий здесь каждый день на протяжении этой недели получить приятный бонус, либо Bluetooth-колонка, либо Powerbank. Завтра вот, например, будет Powerbank, так что не пропустите.
1: Строительная компания «Зодчий» строит из кирпича уже 28 лет. За эти годы мы возвели тысячи квадратных метров жилья и ни одного дома из дешевых материалов. ЖК «Листопад» – продолжение нашей традиции. Стены 72 сантиметра, только природное сырье, полный контроль качества. Мы даем гарантию, которую подтверждаем временем. Узнайте условия покупки, они вас приятно удивят. Сайт listopad72.ru, телефон 61 10 20. Специализированный застройщик PSF Зодчий. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: Не поможет справиться папа, пришедший ночью, когда ты говоришь, что у тебя монстр под кроватью. Тут нужно обращаться за помощью к специалистам. 9.51 в Тюмени. Никаких монстров не существует, если что. Впереди Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в Согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса Согласие. Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
4: А другие?
5: А другие ждут доставку.
6: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
7: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
8: Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.
10: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
11: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу.

0: Сибирский.ру.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.

0: финале этого часа на Красноармейце Second Voice Let Me Be. И вот тот самый Second Voice появляется здесь, который сейчас из второго станет первым голосом здесь на Красноармейце. Это Даша Русакова. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Будет классно. Классно, музыки много. Сразу слышно, кто отдохнул. Здравствуйте. В общем, расскажу о том, как футбольный клуб из Перу спасся от банкротства. Потрясающий, гениальный ход, который подхватили еще и фанаты. Я думаю, что нам точно понравится.
0: Заложили драгоценности или что произошло?
1: А вот секрет большущий.
0: Хорошо, говорю, что ж, все секреты...
1: Говорю, я и смотрю на твои роскошные часы.
0: Спасибо. Все секреты будут раскрыты в следующем часе. Я же с вами прощаюсь лишь до завтра. Летние каникулы завтра вернутся. Ну, а вас оставляю приятной компании Даши. Все, счастливо, пока.
1: 10 утра в Тюмени. Я надеюсь, что все успешно припарковались, водички из кулера набрали, чай, кофе себе налили. Что ж, погнали наслаждаться. Делай громче.

Красная.

Мартин Гаррикс, тема «Бежа на Красной Армии». В Тюмени 10 часов и 8 минут. Как и обещала, рассказываю о футбольном клубе «Спиру», которому удалось спастись от банкротства. Он превратил форму игроков в рекламный билборд с 1000 спонсоров. Депортиво Муниципаль продавал каждое место на футболке за 25-150 евро. И идея выстрелила. Все рекламные позиции удалось распродать всего за 3 месяца. Но на этом история.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса в Тюмени плюс 21, ветер северный 2 метра в секунду. Синоптики обещают, что день пройдет без осадков, днем до плюс 26.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компания нам со

0: Включайся.
1: Реклама.
2: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу. 51 87 37.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.
3: Все мы изначально

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди задорная тема Girl от Джонаса Блю. А я расскажу, какие призы ждут тебя сегодня в программе «Плюс Вайб». Не переключайся.
2: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
3: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
5: vk.com/redarmyfm

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 20, ветер северный 2 метра в секунду. Синоптики обещают, что день пройдет без осадков. Сегодня облачно с прояснениями и до плюс 25.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».

0: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
1: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
2: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу. Сибирский.ру.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Тюмени, 11 утра. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про самую безумную вкусовую коллаборацию, которая вышла в Китае. Пока же послушаем Гаязов с Brothers Santa Lucia.

Только что на Красной Армии была Люся Чеботина с темой «Зеленые глаза». В темени 11 часов и 9 минут. И тут подъехала безумная коллаба вкусов из Китая. Орео выпустила печенье со вкусом KFC. На первых секундах десерт кажется обычным Орео, но затем во вкусе неожиданно появляются пряные нотки фирменной жареной курочки KFC. В Китае новинка вызвала ажиотаж. Дойдет ли она до нас, неизвестно. Но мы, тюменцы, любим все новое и необычное, правда? Так что печенье с

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 20, ветер северный 2 метра в секунду. Синоптики обещают, что день пройдет без осадков. Сегодня облачно с прояснениями до плюс 25.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
4: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. «Марциальмед.ру», Тюмень.
3: «Марциаль».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Колоритная тема «Ту Курасо», «Not Now» и «The Warming». Далее.

0: Реклама.
1: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Вещанная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди огненная новинка от Оливера Хелденса AEOU. Лови эту классную историю через минутку с небольшим.
2: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
4: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 75 00 00.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

был мод In Da Club, и музыкант перешел от романтичных историй к брутальному саунду. Что ж, такие перемены тоже в жизни бывают. Ну а какие позитивные перемены ждут нас каждое утро по будням, рассказывает Антон Колев в шоу «Летние каникулы», потому что каждое утро тебя ждет гороскоп на грядущий день. Каждое утро это классные розыгрыши, безумно крутая музыка, ну и, конечно же, сама харизма Антона.

0: звездных и проверенных хитов далее. Оставайся рядом.
1: Реклама. Вайб. Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
0: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбер

Нефтинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Всем большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два билета на выставку кошек Мурфест. Ну а помимо этого...

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тюмени, 12 часов и 4 минуты. Это программа «Плюс Вайб». Повод чуток отвлечься от работы, новостей и провести время. Отлично. У нас для этого есть

0: в ближайшие самые минуты сертификат в барбершоп «Мужики Про» достанется кому-то из вас, поэтому будьте на связи и большой удачи.
1: Плюс вайб.

0: Вайб на Красной Армии.
1: На этой неделе дарим самым активным слушателям сертификаты в сеть барбершопов «Мужики Про». Причем это огромная сеть. Мужчины доверяют бренду в более чем 20 городах России. А это о многом говорит, правда? Так что, если тебе нужно обновить образ и выглядеть уверенно, welcome в «Мужики Про». Высокий уровень сервиса и профессиональные мастера гарантированы. Сертификат в барбершоп достанется тому, кто самым первым ответит на следующий вопрос. Слово «барбер» происходит от латинского слова «барба». А что оно означает на русском языке? Первый вариант – борода, второй вариант – лезвие, третий вариант – волосы. Присылай в Telegram или Макс на номер 8-922-300-1046 свой вариант и будь на связи.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Наш номер телефона 8-922-300-1046. Это Telegram, либо Макс. Запиши прямо сейчас, чтобы оставаться с нами на связи. А Юля, например, сделала это уже давным-давно, предварительно, скажем так. И сейчас будет сражаться за сертификат в барбершоп «Мужики Про». Юль, привет.
2: Добрый день.
1: Добрый день. А для кого сертификат, если не секрет?
2: Так, еще раз.
1: Для кого сертификат, если не секрет?
2: Для сыночки старшего, как раз туда ходит.
1: Ага, ну круто, круто, классно. Мы за эфиром успели выяснить, что Юля сейчас рискует опоздать к стоматологу. Ну, если что, Юля, у тебя уважительная причина. Ты, между прочим, звучала на Красной Армии, на всю Тюмень, еще и выиграла сертификат для своего сына. Так и скажи своему врачу, если что, трубку передай, я с ним пообщаюсь.
2: Хорошо.
1: Да, давай повторим ответ на сегодняшний вопрос. Слово «барбер» происходит от латинского «барба». Ну а что же оно означает на русском языке? Борода, лезвие, либо волосы?
2: Борода.
1: Абсолютно верно. Расскажу немного позднее, чем раньше занимались в барбершопах, а точнее в мужских цирюльнях. Ну а тебе желаю, чтобы сегодня все удачно случилось, произошло.
2: Ой, спасибо большое, и вам хорошего дня.
1: Спасибо сыну, передаю большущий привет.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: плюс вайб. Ну, а далее будем вайбить уже совсем другой музыкой. Например, на очереди Кост Лакоста и его тема «Черри Леди». Но до этого, как я обещала, рассказываю, чем раньше занимались в барбершопах, а точнее в цирюльнях. Дело в том, что раньше медицинские услуги также оказывали подобные центры. Там могли с зубами поработать, могли поставить себе пиявку, и даже кое-какие операции тоже проходили в этих историях, чисто вот для мужчин, чисто мужская история. Ну, а затем уже это все перетекло в этакие клубы для бесед чисто мужской компании, чтобы много чего обсудить. Далее расскажу, как так получилось, что на улицах многих-многих городов США и Европы собираются большими компаниями люди в костюмах Человека-пауков. Это занятная история, подробности далее.
1: Прогноз погоды.
0: В эти минуты в Тюмени плюс 23, ветер северный с порывами до 6 метров в секунду. Вечером плюс 24, осадков сегодня не обещается, будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
6: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
7: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 22 минуты, и, как и обещала, рассказываю, как так получилось, что сотни человеков-пауков захватили кинотеатры и улицы по всему миру. Ну, конечно же,

0: особый движ в США и Латинской Америке. Я вот задумалась, какого супергероя хотела бы перевоплотиться. Ты вот как? Я нарядилась бы... Это, конечно, не совсем супергерой, но герой фильма Владислав из «Реальных упырей». Это вампир. У меня даже есть похожая бордовая рубашка. Наверное, точно, наверное, знаю, чем займусь на этот Хэллоуин, потому что обычно не люблю наряжаться, но в этом году что-то как-то я загорелась, поэтому жди, если что, фоточки в нашем ВК-канале. Дальше будем слушать «Медузу» «Don't Wanna Go Home», а прямо сейчас на «Миссанми» «Синикал» — это «Красная армия».
1: Плюс вайб на «Красной армии».

0: основал компанию «Папа Джонс». Варианты ответа: первая в 1960-м, вторая в 1984-м. Отправляй свой ответ прямо сейчас в Телеграм либо в Макс 8-922-300-104-6, 8-922-300-104-6. Укажи свой номер телефона и оставайся на связи, я буду тебе звонить.
1: Мягкое тесто, нежный томатный соус, острый аромат перчика и, конечно же, тянущийся сыр. Вот что такое вкусная пицца. Лучшие ингредиенты, лучшая пицца. Это не просто красивые слова. Ведь если пицца, то Папа Джонс.
2: Плюс вайб. На Красной Армии. Реклама.
3: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
4: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом Наимской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
5: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-02-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Спонсор игры Папа Джонс.
2: Сертификат на любую пиццу в Папа Джонс вот-вот может достаться. Наталья, Наташ, привет.
3: Привет.
2: Именно Наташа самая первая прислала сегодня верный ответ на вопрос. Расскажи, как твой день, чем занимаешься?
3: День отличный, работе.
2: А кем, если не секрет, ты работаешь?
3: Ну, консультант.
2: Ага.
3: В офисе.
2: Ага, хорошо. Ну, значит, обеденный перерыв должен быть, я думаю, мега насыщенным. И в ближайшее время, надеюсь, что он будет именно с пиццей Папа Джонс. Для этого давай повторим ответ на следующий вопрос. В каком году Джон Шнаттер основал компанию Папа Джонс? В 1960-м, либо в 1984-м году?
3: 1984-м.
2: Конечно! Поздравляю! Абсолютно верно!
3: Спасибо.
2: Да, представляешь, я посчитала, это 42 года. 42 года! Компания на рынке и продолжает развиваться. Желаю тебе, чтобы сегодняшний день продолжался так же хорошо и приятно, как сейчас.
3: Спасибо большое.
2: И пока-пока. Далее будем слушать Tame Impala и Дженни с суперхитом Dracula. Прямо сейчас на Миклава, Кока и Нилетто. Краш.
1: Мягкое тесто, нежный томатный соус, острый аромат перчика и, конечно же, тянущийся сыр. Вот что такое вкусная пицца. Лучшие ингредиенты, лучше пицца. Это не просто красивые слова. Ведь если пицца, то Папа Джонс.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Это «Красная армия» вместе с группой Tame Impala и Дженни. Завершаем программу «Плюс вайб» на сегодня. В следующий раз будем шуметь уже завтра, также с 12 до 13 часов, как и в любой будний день. Ну а в самые ближайшие минуты, конечно же, лучшие хиты и амбициозные новинки ждут тебя. Начнем, пожалуй, с хитов уже проверенных. Это DJ Годжа и Мичико. Далее.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 21, ветер северный с порывами до 10 метров в секунду. Вечером плюс 24. Осадков сегодня синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
7: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
8: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити-Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

Тюмени 13 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, где ты можешь послушать новый гимн города. Мы создали его вместе со слушателями ко дню рождения Тюмени. Получилось кое-что невероятное. Подробности далее.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Джесси Джи, ее главный хит «Price Tag». Ну, а мы готовы представить и главную песню нашего города. Это новый гимн, к которому приложили руку десятки людей. Слушатели Красной Армии, наша команда и тюменские сонграйтеры. Нам удалось написать кое-что невероятно мощное и, я бы сказала, трогательное, пропитанное любовью к лучшему городу Земли. Услышать этот трек ты можешь на Яндекс.Музыке, ВК-музыке, Кионе и других площадках. Ставь сердечки, звездочки, чтобы как можно больше людей услышали эту песню. И погнали дальше. Сменим пластинку на танцевальную. Впереди Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom, Think About Us. А прямо сейчас на Красной Армии Кэрос и Филатов и Кэрос и СТ. Там, где рассвет.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса в Тюмени плюс 21, местами идет небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду. Вечер пройдет без осадков при плюс 24.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
4: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. «Марциальмед.ру», Тюмень.
3: «Марциаль».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Не перестаю восхищаться этим треком Кэлвин Харрис и Джей-Зи «Satisfy».

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Гиадзе, вещанная сказка.
3: 51 87 37.
5: Категория 0+. Она за

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: С нами Ваня Дмитренко и его «Недоступно».
2: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
1: Встряхнем твои динамики через две минутки. Не переключайся.
3: Реклама.
4: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
5: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗОЧ и проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
3: Большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два билета на выставку кошек Мурфест. Ну а помимо

0: 15.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Сейчас на армии только что была Адель с Бенгером Rolling in the Deep в Тюмени 13:41. Да, денек пасмурный, да, вроде где-то идет дождик, завтра тоже будет аналогично, а значит пора доставать наше секретное оружие, а именно умную колонку и будильник от Красной Армии. Просто скажи Алисе или Марусе, включи радио Красная Армия, назови время, в которое тебе нужно проснуться, и вместо доедливых трелей слушай лучшую музыку на планете Земля. По-моему, хорошее настроение в таком случае гарантировано. Ну, а если попадешь в период с 7 до 10 утра, еще и летние каникулы с Антоном Колевым зацепишь. Далее Ольга Серябкина и Дима Урих, 8-901. Эту бойкую историю послушаем сразу после Мии Бойки. Экспонат на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Уже неделю эта тема удерживает первое место мирового Шазам-чарта. Уже Moving to the Sun. Лови этот безусловный топ буквально через пару минут.
2: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
2: А другие?
3: А другие ждут доставку.
2: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: Добродок. Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru. Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
3: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 21, ветер северный с порывами до 5 метров в секунду. Вечером плюс 24, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящая новинка от Тимы Белорусских «Мысли».
3: Реклама. Вайб. Вайб. Плюс вайб.
4: На Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
3: Плюс вайб.
4: На Красной Армии.
5: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
6: Большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два билета на выставку кошек «Мурфест».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди безусловный топ от Jonas Blue Girl. Еще чуток, и этот искристый саунд будет в твоих динамиках.
2: Реклама. 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
3: 8:00. Пешком до садика и школы.
2: На работу в центр за 15 минут.
4: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
5: Все это «Квартал Румянский», где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
6: ООО «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

Здравствуйте. На Красной Армии дуэт Леони и Калум Скотт с приятной темой «Stay». В Тюмени уже 2 часа 41 минута. С тобой Варя Чайка. Тебе большущий привет и хорошего дня. Погода за окном у нас неоднозначная, но самое главное, что дождя синоптики нам не обещают. Ну а ярче солнца будет играть сегодня яркие хиты. И один из них – мод с 18-й строчкой главного тюменского чарта «Выборка» «Инда Клаб». Но сначала вирусная тема «See you again» от Виз Калифа.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 21 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 24, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» – хорошо.
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Многообещающая новинка «Партина П» от Мьорка и Клемента. Послушаем полностью уже через полторы минуты.
0: Реклама.
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
7: 8 августа на парковке ТРЦ «Тюмень-Сити-Молл». Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, «Тюмень-Сити-Молл». Будет очень громко.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
6: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
6: Ступай!
0: vk.com/redarmyfm

Тюмени 3 часа. Скоро расскажу, как японские компании помогают своим сотрудникам охладиться в жару. И, само собой, музыка. Впереди Big Extra Pack и Post Malone с хитовой вещицей Cold, но сначала через...

На Красной Армии группа «Градусы» с приятной темой на ресницах. Ну, а я, как обещала, рассказываю. Значит, в этом году японцы чудят как могут. Сначала они выкатили холодильники для людей, ну, чтобы зашел и быстренько так охладился. И вот сейчас японские компании трудятся над туалетами с системой охлаждения. Из менее странного... Просто сокращают рабочие часы сотрудников. Вообще, ну, жара в Японии действительно аномальная. Ну, а практика покажет, какие средства борьбы с ней были хороши. Ну, и возвращаясь к хорошей музыке, впереди стилевая тема «Ever Since You Left Me» от French Montana и Макса Би. И прямо сейчас «The Second Voice» с пластинкой «Let Me Be» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: К данному часу 21 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 24, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
4: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. «Марциальмед.ру», Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Горячущий дуэт Эммы Паллы и Дженни с пластинкой «Дракула».

0: входит в топ-20 главного тюменского чарта Выборка. Послушаем полностью уже через минуту с небольшим.
1: Реклама. Вайб. Вайб. Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
3: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии. Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Красную армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема «Meet me in the dark» от Эйв. Послушаем этот хит полностью уже через 2 минуты.
2: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
2: А другие?
3: Ждут доставку.
2: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
10: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
11: Застройщик ОСЗСБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

На Красной Армии Russian, Райан Алехандро и Вискид с пластинкой Понга. И это 19-я строчка главного тюменского чарта. Выборка только-только. Ребята в топ вырвались. А если ты хочешь поддержать их, ну, так сказать, профинансировать своим лайком их восхождение к вершине, welcome на наш сайт redarmy.fm. Тебе нужен раздел «Музыка», а именно «Выборка». И ставь сердечко этим красавчикам. Ну, а далее в компании красавчиков продолжим. Впереди Тима Белорусских с темой «Витаминка». И появится он сразу после диджея Кельвина Харриса и Джейзи с песней «Satisfy» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Оливер Хэнсон с пластинкой A-E-I-O-U. Погрузимся в этот саунд полностью уже через 2 минуты.
2: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1.

0: Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
1: Кто? Горыныч?
0: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
1: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
2: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
3: Большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два билета на выставку кошек «Мурфест».

Тюмени 16:00. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится группа «Дискотека Авария» Иван Амур с шикарным ремейком «Кукла». Ну а сначала диджей Маршмеллоу и «Portugal The Man» «Феникс».

На Красной Армии музыкальный привет из прошлого. Complicated от Avril Lavigne. В Тюмени уже 4 часа 9 минут, а я спешу рассказать, какие крутые подарки ты можешь выиграть в игре Y+. На этой неделе это сертификат на любую пиццу Papa John's или еще из гастрономического, сертификат в ресторан белорусской кухни и специально для мужской половины наших слушателей сертификат в крутой барбершоп. Играй каждый будний день в игру Y+, выполняй простые задания и подарок твой. Все супер просто. Ну а мы легко и просто продолжим далее. Впереди южнокорейские мальчишки BTS с хитовой пластинкой Swim, но сначала отметится Федук с темой «Губы целуют» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 21 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду, ближе к вечеру плюс 23, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Вайбовая тема «Magnetic» от The Bass. Вот так красиво продолжим уже через одну минуту.
0: Реклама.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
7: Гиадзе, вещанная сказка.
6: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
10: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Послушаем этот хит полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы 1/2 года. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
5: Гиадзе, вещанная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
9: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
11: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
10: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
11: «Додо».
12: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

На Красной Армии Юлия Зиверт с мотивирующей пластинкой «Газ» на часах 16:41. Мы же потихонечку начинаем газовать в сторону вечера и будем делать это в компании лучших исполнителей. Впереди стопудовый хит группы Red Hot Chili Peppers, тема «Can't Stop» и прямо сейчас огненная коллаба Ольга Серябкина и Дима Урих с песней 8-901 на Красной Армии.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Прогноз погоды.
2: В Тюмени к данному часу 22 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Предстоящим вечером также плюс 22, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Выходи гулять, тут классный двор!
5: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Танцевальная вещица «Move into the Sun» от Хьюгала. Послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
8: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
9: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
8: Кто? Горыныч?
9: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
8: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
10: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 75 00 00.
11: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
12: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
1: и слушай новые треки.
7: Ступай
1: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
7: Ступай
1: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
7: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
7: Ступай. vk.com/redarmyfm.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Сегодня 17.00. А мы продолжаем продвигаться в сторону вечера и делаем это в компании группы Cat Size с пластинкой Габриэла. Но сначала уютная тема Talk to You от A-Norta и 54 Ultra.

На Красной Армии группа «Серебро» с новинкой песни «Смотри, но не трогай». Ну а весь дроп новинок красноармейского плейлиста уже ждет тебя в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Конечно, помимо новинок эфира, также анонсируем розыгрыши, собираем афишу мероприятий Тюмени на выходные, ну и, конечно, выкладываем только самые трендовые новости. Подписывайся обязательно, группа во ВКонтакте «Радио Красная Армия». А мы погнали дальше. Впереди группа Fast Boys, хитовая вещица This Feeling. И прямо сейчас лиричная история «Эпилог» от Анны Асти и Димы Билана на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 23 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 22, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
4: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. «Марциальмед.ру», Тюмень.
3: Марциаль.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет мод с пластинкой «Инда Клаб». Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
4: Реклама.
6: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
7: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
8: Застройщик ООС «ЗСБ недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
11: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
13: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
4: Вайб, вайб. Плюс вайб.
5: На Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
4: Плюс вайб.
5: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Новости к этому часу в студии Виталий Панов. Виталий, здравствуй.
1: Добрый вечер. Уровень туры в городе Тюмени начал понемногу снижаться. За последние сутки минус 1 сантиметр. На сегодня гидропост показывает 895 сантиметров. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор. На реке Тавде волна паводка прошла село Нижняя Тавда. Сейчас вода на отметке 945 сантиметров. Уровень опасные явления не достигнут. Река Пышма у села Багандинского все еще поднимается. Плюс 11 сантиметров за сутки. Сейчас ее уровень составляет 610 сантиметров. Судя по отметкам, выше по течению в Свердловской области скоро рост прекратится, отметил глава региона. Тюменские рестораны массово отказываются от водопроводной воды из-за ухудшения ее качества. За последний месяц расходы заведений выросли в среднем на 40%. Об этом РБК Тюмень рассказали участники рынка. Качество воды в Тюмени ухудшилось из-за аномального летнего паводка. В Росводоканале рассчитывают, что ситуация стабилизируется после спада воды и повышения уровня кислорода. Хоккейный клуб «Рубин» успешно начал товарищеские матчи межсезонья. На домашнем льду тюменская команда дважды обыграла горняк УГМК из Верхней Пышмы. Первый поединок закончился со счетом 5-3 в пользу хозяев, второй – 4-3. 12 и 13 августа «Рубин» встретится с командой «Динамо Алтай». Главным тренером тюменской команды останется Александр Осипов. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: Послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
1: А другие?
2: А другие? Ну, ждут доставку.
1: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.
4: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
9: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.
10: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-00.

Только что мистер Кноу и Тол на Красной Армии. Это Тедди Суимс, что можно перевести как, ну, мистер Всезнайка. Но один такой у нас есть, и это Антон Колев. Он точно знает, как поднять тебе настроение с утра и какими подарками тебя порадовать на этой неделе. Это сертификат в мясной магазин. Ну, шашлычный сезон все-таки продолжается. А также дарит гаджеты, пауэрбанк или блютуз-колонку. Присоединяйся к Антону каждое утро. Шоу «Летние каникулы» с 7 утра до 10. Ну а далее к нам присоединится группа «Темпер Сити» с вирусным треком «Self Eva». И прямо сейчас песня «Никаких больше вечеринок» от группы «Крем Сода» на Красной Армии.

0: километров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
1: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
2: Гиадзе, вещанная сказка.
1: 51 87 37.
3: Категория 0+.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
7: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо». Заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
11: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-925-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: теперь.
1: Только что Ваня Дмитриенко с одним из первых своих хитов «Тема недоступна» завершает этот час. Ну а далее за музыку будет отвечать Сергей Белявский. Сережа, привет.
2: Да, привет. Тут еще гении из Кореи выпустили «Раздвигающуюся кровать».
1: Так.
2: Это идеальная покупка для пар, которые вместе больше там 2 лет. Как только вам стало жарко спать вместе или вы поругались, одна кнопка и все, пожалуйста, и у тебя не одна кровать, а две кровати.
1: Это гениально, это да, просто великолепно.
2: Да. Я вот очень беспокойно сплю, для моей жены это было бы идеальная покупка, но вот некуда, наверное. Но так-то здорово придумали.
1: Очень здорово.
2: Да. Мы далее будем здорово отдыхать, тебе пожелаю хорошего вечера.
1: Тебе хорошего эфира, пока.
2: Спасибо, пока. 6 часов в Тюмени. Ну все, остались у нас впереди дела нерабочие. Делать их будем под классную музыку. Мэйсик, Маршал Джефферсон, Зал Медас, Life is Simple уже скоро. И прямо сейчас появится Алекс Уоррен, Fever Dream.

Apple жизнь проста, ну а будет еще и удобно и комфортно с такой вот кроватью. Гении из Кореи выпустили раздвигающуюся кровать. Это идеальная покупка для пар, которые вместе, ну, откровенно, больше 2 лет. Как только вам стало жарко спать вместе или вы поругались, одна кнопка, и кровать превращается в 2 кровати. Кроме того, можно использовать эту фичу, чтобы ставить столик, например, между половинками во время просмотра сериала. Осталось только дождаться, когда на наших маркетплейсах появится эта гениальная история. Да, ждем ее, конечно же, но еще ждем крутую музыку. Впереди у нас Кадабастани, The Avena, Castle in the Snow, и прямо сейчас послушаем Тиму белорусских мыслей. В Тюмени 18 часов 9 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера!

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и также до 24 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем тему «Черри Леди» от Кост Ла Коста.
5: А ты пахнешь тофон, черри, черри, черри леди.
1: Буквально через 2 минуты с небольшим. Ну а еще не забудь про свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
6: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
7: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
8: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
9: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности риски.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
1: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
2: Шоу Гейрадзе. Вещанная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Таля, здравствуй.
1: Добрый вечер. Специалисты Тюменского водоканала приступили к опытно-промышленным испытаниям метода аэрации на метелевских водоочистных сооружениях. Ранее эта технология успешно применялась на вележанских объектах для обезжелезивания подземной воды, однако для очистки речной воды ее используют впервые, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Суть метода – искусственное насыщение воды кислородом, чтобы окислить железо, марганец, отвести газы и нормализовать pH. В результате остальные загрязнения также удаляются гораздо эффективнее. Перед внедрением в реальных условиях эта технология успешно прошла лабораторную апробацию в Тюменском индустриальном университете. Дамба на улице Береговой в Тюмени успешно выдерживает нагрузку паводка. Специалисты продолжают круглосуточное наблюдение. Об этом сообщил сегодня глава города Максим Афанасьев после осмотра дамбы. В период паводка она является ключевым гидротехническим сооружением, защищающим часть города от большой воды. Кроме того, Афанасьев провел встречу с руководством Тюменского химико-фармацевтического завода. Предприятие имеет стратегическое значение и исторически расположено именно здесь. По словам мэра, сотрудники готовы оперативно реагировать на любые изменения, а производство продолжает работать без перебоев. В Тюмени перекрыли улицу Станционную в районе дома номер 26А. Ограничения будут действовать до 20 августа. На этом участке строят теплосети. Маршруты номер 2, 2К, 8, 25, 42, 46, 57 и 64 временно будут следовать в объезд со всеми существующими остановочными пунктами, сообщает Тюмень-Гортранс. Временная схема пройдет по бульвару Бориса Щербины, улице Энергостроителей, Таллинской и далее. На этом все. Хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем группу «Градусы» и их трек «На ресницах». Ровно через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Бульвар Бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар Бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
4: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
3: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12. При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
5: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
6: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. Я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
7: Застройщик ООС «ЗАИС по недвижимость». РНВ 72-23-122-2025-28-08-2029.
8: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
9: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
8: А другие?
9: А другие? Ну, ждут доставку.
10: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
11: Одежда, обувь, техника, товары и рюкзаки.
12: Купил и отдыхай спокойно.
13: Тимофея Чаркова, 60.
14: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinko.ru.
15: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
16: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

то «Ба Индиях Чо и Мо» с ярким хитом «Шаде». Это пластинка, которая точно поднимет настроение. Ну, а тебе рекомендую поднять настроение уже завтра с 7 часов до 10 в утреннем шоу «Летние каникулы». Присоединяйся, обязательно тебя ждут не только подарки, но и летний вайб, летняя музыка. Все это будет здесь, на Красной Армии, по будням с 7 до 10. Мы же будем далее двигаться. Впереди у нас Келвин Харрис, «Джази», «Satisfy», и прямо сейчас появится «Magic» с темой «Root». В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем также до 24 тепла, возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новинку AEIOU, Оливер Хелденскрайдер и The Young Punks.

без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ру или в ближайшем магазине «Согласие». Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ звучит проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа. Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
3: Вайп
0: на Красной Армии.
4: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
3: Плюс вайп
0: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 7 вечера. На дорогах у нас всего 4 балла, есть небольшие затруднения на Московском тракте и Щербакова, в остальном все в полном порядке. И далее отличная история. 8901, Ольга Серябкина, Дима Урих.

Завтра тебя ждет в программе «Плюс Вайп» очень много подарков. Будут и сертификаты в барбершоп на этой неделе вообще, и сертификаты на пиццу в «Папа Джонс», даже в сертификат в гастрокафе белорусской кухни. В общем, очень много всего ждет тебя в программе «Плюс Вайп». Это помимо музыки и отличного настроения. Так что присоединяйся по будням с 12 до часу. Все подробно узнаешь именно в этой программе. Ну, а мы пока будем двигаться далее. Впереди «Capital City», «Staying Alive». И уже сейчас яркая вещица Jamaican, Hugel и Salta. В Тюмени 19 часов 11 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 24 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
4: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. «Марциальмед.ру», Тюмень.
3: Марциаль.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку Партена Пэта, Мерк и Кремонт. Ждем этот итальянский вайб на Красной Армии через 2,5 минуты.
4: Реклама.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
7: Гиадзе, вещанная сказка.
6: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
10: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните 533-444. 533-444.
11: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
12: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная работа Люсь Чеботина и «Зеленые глаза».
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает.
1: Зеленые... Ровно через 3 минуты на Красной Армии.
3: Реклама.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
5: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
6: 8:00. Пешком до садика и школы.
5: На работу в центр за 15 минут.
7: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
8: Все это «Квартал Румянский», где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
9: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
15: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
9: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
17: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
16: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
17: «Додо».
18: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонент ящик 955-12+.
19: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тейм Импала, Дженни, ну а завтра тебя ждет в шоу «Летние каникулы» и не только летнее настроение, но еще и летние подарки. Например, мясо в магазинах «Согласие», да, сертификат на покупку чего-то такого мясного, шашлык. Дачный сезон еще не заканчивается, поэтому рекомендую подключиться. Ну и кроме этого, еще и Bluetooth-колонки, пауэрбанки тоже будут в придачу. Так что присоединяйся по будням с 7 до 10, Антон Колев будет только рад. Мы ждали, порадуемся истории Give It To Me, Timbaland, Timberlake и Furtado. И прямо сейчас появится группа Майя Мишель с пластинкой «На малиновой луне». В Тюмени 19 часов и 43 минуты. Всем легкого вечера.

0: Give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Крутая вещица Meet Me in the Dark от Эйви. Полностью послушаем на Красной Армии через 3 минуты ровно.
3: Реклама.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
5: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
9: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
10: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый

8 вечера в Тюмени. Ну и мы продолжаем вечер в компании любимых треков. Далее у нас Ваня Дмитриенко, его трек «Силуэт». И прямо сейчас послушаем историю Федука «Губы целуют».

на Красной Армии суперхит Вани Дмитриенко «Силуэт». Ну а завтра тебя ждет суперпрограмма плюс вайп. На этой неделе в этой программе очень много подарков, поэтому рекомендую подключиться. По будням с 12 до часу встречай эту самую программу, встречай отличное настроение и, конечно же, подарки. Все это специально для тебя из Тюмени с любовью. Далее же у нас любимая музыка Анна Асти на подходе с темой «Плачу на техно». И прямо сейчас Ван Кельмутем, Луиза, «My Head is a Jungle». В Тюмени 20 часов и 8 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем тему «Манхэттен» Карлита и Софи Такер. Буквально через минуту с небольшим на Красной Армии.
0: Реклама.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-00.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем новинку под названием «Бриллиант Артик и Асти». Полностью послушаем через 2 минуты ровно.
2: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы 1/2 года. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Не украшал себя не только в отрепью, не дали. Ты сделал все, что мог. Спасибо, а теперь проваливай.

нашу группу во ВКонтакте, потому что там для тебя собраны свежие новости, и, кстати, все подарки тоже можешь найти там, то есть все ближайшие розыгрыши каких-то призов, то, что у нас будет в эфире, вообще все, все свежее выкладываем именно там, делимся с тобой, так что присоединяйся, радио «Красная армия», будем тебе только рады. Далее будем радоваться отличному саунду здесь, на «Красной армии». Меня же зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоны для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: Реклама.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
10: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
11: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два билета на выставку кошек Мурфест. Ну а помимо этого...

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
4: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. «Марциальмед.ру», Тюмень.
3: Марциаль.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

может, я останусь с тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.